0: Trigger FM. Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Yeah.
1: Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».